0: Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bars.
1: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: танцпол на ЕКР плюс.
1: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Пусть льёт дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
3: Только хиты
4: EHR Plus О погоде
5: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: 6:22.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Эхо Эр Плюс.
5: Только хиты.

27 минут. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Дискохиты.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: 7:22.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports, spēle, bauda. Optibet Sport Bars.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

7:32. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +9 до +22 градусов. Будет западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Дискохиты.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

29 минут. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаями». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Манай Латвией ир витамином богата дзервеню гарша он салда медус смаржа. Мана Латвия манс лапнумс.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulavai nektārs cido 2 veidi 1 litrs

0: Sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
1: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
2: Только хиты
3: EHR Plus О погоде
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
4: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 22 градусов. Будет западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: весна начинается с хорошего кофе. Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Третью неделю в хит-параде.

0: 22 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gavi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в воду, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: next.
1: Я просто иду, и мне больше не больно. Я просто живу.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
7: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: услышишь дальше.
1: Просто стойся мне, улыбайся мне, признавайся.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная палидипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
4: Металл не мусор, это деньги. В Reform'de мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Reform'de LV. Ваш металл стоит больше.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express
6: LV. Я не могу без тебя.
7: 10 мая, в День матери, в Xiaomi Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
0: Номер один этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Нормунд, 36 годы. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Я не могу без тебя.
4: 10 мая, в День матери, в Xiaomi Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
5: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
6: но и по-настоящему полезным.
7: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
8: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
7: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
8: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
9: Nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
12: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3 eiro 89 centi un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Ты знаешь, что на день мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акрополь, Спице, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии KS15.
5: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.

0: что ты услышишь дальше.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп, опять поверила в любовь.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 eiro. Rimi.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
5: Moneza, Moneza, Moneza.
4: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
6: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка Грюндер 329 евро. Мойка высокого давления Герхер К4 179 евро. Робот-газонокосилка Грюндер для участка до 1500 квадратных метров 799 евро. Casino Кай. Предложение действует в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
9: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
10: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
11: EHR.FM представляет
12: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
11: Только хиты.
12: EHR Plus о погоде.
11: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
13: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
11: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
14: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gavi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Рисенальями». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics.defis/реклама.
4: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi. Līdz nonācu Apiņas klīnikā, man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai. apiņasklinika.lv.
7: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.lv.
8: Я не могу без тебя.
9: 10 мая в День матери в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерий Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
10: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

0: 12:47.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: далее.
1: Next.
2: Держи меня, словно твои руки браслеты. Нежное пламя меняет окрас.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Rafaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Где деньги?
5: Деньги здесь.
4: Да где же?
5: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
6: Moneze, Moneze, Moneze.
5: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
7: Май с Euronix. Отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronix.lv.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
10: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемей палидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts-Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts-Rade LV.
2: Я не могу без тебя.
3: 10 мая, в День матери, в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее gimenesrivs.lv.
7: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ, потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
1: Только хиты
2: EHR Plus О погоде
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
3: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gavi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Два часа семь минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

неслышаемо. Обречало бьется пол, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
5: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics бесплатно.

0: что ты услышишь дальше. Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Я не могу без тебя.
4: 10 мая в День матери в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерий Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
5: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
1: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tā

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

проникнуться музыкальной битвой за первое место в нашем чарте «Главный русский топ». У микрофона Роберт Берестов. Точно по расписанию начинаем обратный отчет. Впереди 40 лучших хитов недели. Но и прежде чем мы с вами сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. 5-е место заняла Нюша.

0: вспоминаем пятерку лучших прошлой недели. Одну строчку потеряли Филатов и Керес с треком «Включи музыку». Но не они одни потерпели спад. Вслед за ними две позиции уступил Holy Flame с треком «Тону» и расположился на третьей ступени.
1: Номер три прошлой недели.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 3:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ. 2.

Русский топ. Лимба с треком «С кем ты играешь» удержал вторую позицию, ну а лучшим треком недели, благодаря вашим лайкам, стал «Аритмия» от Лёши Свика, Нилетто и Мэри Гу. Номер один.

0: Привет, бонжур, свейки, это Эхо Р+, у микрофона Роберт Берестов, и мы начинаем обратный отчет лучших русских треков этой недели. Но перед тем, как отправиться в путь, давай расскажу тебе, что же нас ожидает впереди. Итак, две новинки, три трека свои места сохраняют, 12 поднимаются, 20 падают и 3 камбэка. Как ты уже понял, сегодня много всего интересного, так что будь с нами. На старте топа сегодня у нас Федук с треком «Ты была рядом».
1: Номер 40.
2: Опускается на 6 мест.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Demonesrifs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Demonesrifs.lv.

Русский топ. Лучшие хиты недели, они все здесь на Эхо Р+. Тасо с треком «Таю» сегодня отступает на 3 позиции. Певица убеждена, что в любом деле необходимо стремиться к первенству и быть лучшим в своей профессии, даже если речь идет о работе дворника. Она

0: Главный хит «Знаешь ли ты» сегодня теряет 6 позиций. А у Моны, кстати, хорошие новости. Она номинирована на премию Муз-ТВ сразу в двух категориях. Лучшая исполнительница и лучшее лирическое видео. Поддержим ее, конечно же, и пожелаем только победы. А дальше в чарте у нас «Лимба» с треком «Винчестер».
1: Номер 36.
2: Новинка хит-парада.

0: Русский топ. Это главный русский топ. Большой привет всем, кто вместе с нами. Лобода сегодня терпит падение на 8 позиций. Но несмотря на эту плохую новость, есть и хорошая. Совсем скоро у Светы выйдет новый трек, и это будет коллаборация. Внимание! С казахстанским певцом Кайратом Нуртасовым. Ну что ж, дождемся и заценим.
1: Номер 34.
2: Опускается на 8 мест.

0: Джон Гордин и Микис с треком «Заблокируй меня» сегодня поднимаются выше на 8 позиций. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.r.fm или в мобильной аппликации Echo R. Прямо по курсу у нас Мэри Гу, «Не ревнуй».
1: Номер 32.
2: Опускается на 12 мест.

0: 40-й по 31-ю позицию.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Федук, ты была рядом.
2: Номер 39.
0: Сосо, Таю.
2: Номер 38.
0: Мод, одинок.нет.
2: Номер 37.
0: Мона.

0: 23.
1: Родион Гордин и Микис, заблокируй меня.
0: Номер 32.
1: Мэри Гу, не ревнуй.

0: Большой тебе привет! Это главный русский топ. И прямо сейчас мы выясняем, сможет ли трек «Аритмия» от «Нелета», Лёши Свика и Мэри Гу удержать первую позицию сегодня. Будь с нами, чтобы узнать это первым. Ну а пока что 30-я позиция. И здесь у нас новинка. Это Люся Чеботина. «Мотив преступления».
1: Номер 30.
2: Новинка

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gabi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.
0: Главный русский топ.
2: Номер 26.
0: Поднимается на

0: Южный русский топ, и на 25-й позиции была коллаборация группа Тестостерон, Дмитрий Джи и Deep Summer, «Малыш». Сразу следом Мэри Гу, «Заново».
1: Номер 24
2: поднимается на 5 мест.
3: Мой самолет.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:19.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Главный русский топ.
1: Номер 23.
2: Возвращение недели.

0: русский топ. Ваня Дмитриенко с треком «Шелка» делает камбэк в главный русский топ. А все благодаря вашей поддержке. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm или в мобильной аппликации «Эхо.Р». Двигаемся только вперед, и на очереди у нас Вунамур, «Кукла».
1: Номер 22.
2: Поднимается на 10 мест. И кто

0: Рекламодательская реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисенальями». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
1: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
5: Топ.
6: Номер 21.
5: Поднимается на 19 мест.

0: Фанка с треком «Танго» сегодня замыкает вторую десятку этой недели. Прямо сейчас напомню тебе, кто расположился до этого, и двигаемся дальше.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Люся Чеботина.

0: 28.
1: Lyric, Oh My Love.
0: Номер 27.
1: Зиверт, Goodbye.

0: и Deep Summer, «Малыш».
1: Номер 24.
0: Мэри Гу, «Заново».
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
1: Номер 23.
0: Ваня Дмитриенко,

R+. У микрофона Роберт Берестов. Это главный русский топ. И мы выясняем, смогут ли Нилетто, Леша Свик и Мэри Гу с треком «Аритмия» удержать первую позицию, либо кто-то из конкурентов сможет их обогнать. Будь с нами, чтобы узнать это первым. Мы, кстати,

0: Хит Топ. Джонни с треком «Эйфория» сегодня располагается на 19-й позиции. Совсем недавно у наших соседей состоялся сольный концерт музыканта, который был под угрозой срыва из-за потери голоса у артиста утром в день выступления. Слава богу, Джонни смог выступить перед фанатами, но частные выступления до конца апреля отменил, поскольку врачи запретили ему напрягать связки. Здоровья, Джонни, пусть все будет хорошо. У нас на очереди Юлианна Караулова, 100 сердец.
1: Номер 18.
2: Опускается на два места.

0: Группа Немига с треком «Довольно» сегодня поднимается на две позиции. А вот Мари Краймбрери делает противоположные действия и опускается на две строчки.
1: Номер 16.
2: Опускается на

0: и опыта, а с участниками группы она до сих пор иногда общается. У нас далее Джонни и трек «Помню».
1: Номер 14.
2: Опускается на одно место.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Главный русский топ.
2: Номер 13.
1: Опускается на...

0: классики Асти с треком «Модный поп» сегодня теряют одну позицию. Сразу следом Ваня Дмитриенко и Аня Пересильте «Силуэт».
1: Номер 12.
2: Опускается на два места.

0: стартовую десятку. Давай напомню тебе, кто расположился с 20 по 11 позицию. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Филатов и Керес.

Украина, Роберт Берестов. И впереди ударная десятка. Как думаешь, кто сегодня возглавит чарт? Смело пиши мне в директ нашего инстаграм @echoR+. Я на связи. Ну а десятку сегодня открывает Лирик с треком кассеты.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
3: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

0: Русский топ. Третий и последний камбэк недели. Родион Гордин и Том Ям «Повод». Хорошая работа от ребят, которая до сих пор получает вашу поддержку. Насколько я знаю, ребята готовят новый трек. Ну а почему бы и нет? Успех надо удвоить. Двигаемся дальше, и на очереди у нас «Доус. Вокруг света».
1: Номер 6.
2: Поднимается на 5 мест.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:23.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Главный русский топ. Мот, он же Матвей.

0: «Мама, я в Дубае». Но после этого его рэп-популярность пошла на спад, и продюсеры решили из него сделать романтика, и у них это получилось. Сегодня намек на нас на 5-й позиции. Далее Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 4.
2: Место сохраняет.

0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparts-Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts-Rade LV.
1: Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
2: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
3: но и по-настоящему полезным.
4: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
4: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
5: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
6: Номер три.
7: Место сохраняет.

0: Европейский топ. Холи Флейм, Тану, номер 3 сегодня. А вот далее. Лидеры прошлой недели. Давайте слушать.
1: Номер 2.
2: Опускается на...

снегу аритмия номер 2. А это значит, что у нас сегодня новый лидер. Кто же это будет? Узнаем сразу после краткого обзора треков с 10 по 2 позицию. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: 8.
1: Айс, Гергерт и Зиверт. Банк.
2: Я как будто бы банк.

0: 5.
1: Мод «Намек на нас».
0: Номер 4.
1: Филатов и Керес. Включи музыку.
0: Номер 3.
1: Холи Флейм. «Тону». Леша Свик, «Не лето» и Мэри Гу, «Аритмия».

0: это главный русский топ. Впереди номер один этой недели. Впервые этому треку удалось дотянуться до вершины чарта. И знаете, кто это? А я вам скажу. Это Лимба с треком «С кем ты играешь». Сегодня он лучший хит этой недели. На этом я, Роберт Берестов, завершаю свою миссию. Желаю вам отличного дня и услышимся вечером в рамках ТОП-20 русского танцпола.
1: Номер один.
2: Поднимается на одно.

0: хиты.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

0: Коммерческая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисоналями». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс.
2: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautastārpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
3: Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi drošas būves pamats. Armora LV.

0: Далее. Next.
1: Знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole, Spice Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
4: Майс Евроникс – отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.

0: хиты.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации об

Bilešu servis LV. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

продолжении. Русский танцпол. Твой гид в мире лучшей клубной музыки. На ЭХР+.

Привет! Вы находитесь на Эхо Р+. Меня зовут Диджей XS. В эфире главный русский танцпол страны. Вот и пришла наша любимая и долгожданная суббота. Я надеюсь, что неделя у вас была легкой и не принуждающей.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

звучал аккорд. На молодах его кровь, крип и крик, унисон. Все это как сон. Для тебя его сол все сказал без слов. Звезда в

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.